ぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわぬるわ

сидень, де пресанта рупресоку бесенгей, сото прадми, дубанта, сангасенгей, де пресад пиве синтела джала, сокдай, павна павке, амурла, де пресад поге, сабраса, сагра сумагри, сангасад, басади, не, астапав, карна, нетра, расанати, сехтеяг, авери.